Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Слушайте радио канал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте Monte Carlo.

0: Экошоп и Новомода. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: А теперь...

0: Реклама.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту «Джуниор» и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай «Ру-ТВ». Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
8: Категория 16+.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
8: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
2: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
9: В ленте.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
12: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
13: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.

0: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+. Присоединяйся к официальной группе «Радио ДФМ» в Максе. Новости, мемы, видео, полезный, иногда бесполезный и топовый эксклюзивный контент. Все это в официальной группе «Радио ДФМ» в Максе. Найди и подпишись. А дальше тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что «Радио ДФМ».

0: Реклама.
1: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
2: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
6: Парксайд. Семейный квартал бизнес-класса в объятиях Битцевского леса. Живописные виды на зелень до самого горизонта и собственный яблоневый сад. Парксайд – это ваш зеленый оазис рядом с метро. Парксайд – гармония природы и города. Ключи в день покупки.
7: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Все, за что вы любите радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.

0: Оксана.
1: Летний Party Time. С Тимуром Беловым на Радио DFM.
2: Ху-ху! С огромным удовольствием всем желаю доброго и, самое главное, бодрого утра. А знаете почему? Потому что это лично у меня уже второй американо за последние несколько часов. Иначе никак, как говорится, да. Вроде сам завелся, взбодрился, теперь буду бодрить и вас. Меня зовут Тимур Белов. Весь август вместо Саймона и Кати, наших разбудинников, я буду просыпаться с вами в одной компании. Ну а нашим замечательным Саймону и Кате давайте пожелаем хорошего отпуска, отдыха, чтобы они зарядили свои батарейки, чтобы потом вернулись с новыми силами, как говорится, бодрили и будили всю страну. Какие планы у нас на ближайшее время? Ну, я предлагаю все-таки разобраться с планами на этот ближайший час, по крайней мере. Не будем забегать далеко вперед. Лучше вот так, знаете, на перспективу, на ближайшую перспективу. Будем играть? Будем. Еще как, особенно предложение понравится любителям сериалов и фильмов. Игроки на брейк у нас уже на горизонте. Расскажу вам про девушек. На что они тратят деньги? Свои деньги, общие или только любимого человека? Мужчины. Ну и музыка, разумеется, тоже будет, без нее никуда. Впереди у нас Медуза и Хендрикен Калм, Don't Wanna Go Home. Дождитесь доброго, бодрого утра.
1: Summer Party Time. Летний Party Time на Радио DFM. DFM. Реклама.
3: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
1: Welcome back, and right now...
9: А теперь

0: Для тех, кто не может остановиться, дежавю на радио DFM и работа под названием I Can Stop.
1: Summer party time.
2: Летний party time на радио DFM.
0: Но мне кажется, что наши девушки никак не могут остановиться, когда дело касается красоты и всего такого. Но вот мужчина, кто из вас, пожалуйста, расскажите, не слышал от своей любимой замечания, типа, ты опять потратил деньги на свои инструменты, там, удочку, зачем тебе еще одна дрель, шуруповерт, это у нас все уже есть. Но при этом оказалось, что только на маникюр наши красивые, замечательные, великолепные россиянки тратят около 50 тысяч рублей в год. Средняя стоимость одного посещения для большинства составляет 2-3 тысячи. При регулярности получается 30-50 тысяч в год. А вот каждая десятая женщина призналась, что тратит на ноги 60-80 тысяч рублей. Вот такая вот арифметика. Поэтому в следующий раз, когда она будет возмущаться, зачем тебе еще одна дрель или какая-то другая запчасть, можно просто сделать ей маникюр самостоятельно. Ну, хотя бы выступить с таким предложением. Хотя, вряд ли она согласится. Девушки, мы вас любим. Мы готовы ради вас и вашей красоты, ноготочков, маникюра, педикюра, абсолютно на все.

Радио DFM. Включи тусовку.

0: красивый, как всегда, да. Ох, такая притягательная. Софирис Бэкстер и также Джуниор Колдера вместе с ней. Can't find this feeling здесь, на Радио ФМ. Ну, а я, Тимур Белов, прямо сейчас вам предлагаю поиграть в игру под названием «Кинобрейк». Если вы любите смотреть сериалы, любите смотреть фильмы и запоминаете героев, названия фильмов, названия сериалов, и хорошо в этом ориентируетесь, тогда эта игрушка специально для вас. Ну что, готовы? Тогда звоните 8495-956-1012. Еще раз, номер 8495-956-1012. Набирайте, желаю вам удачи.
1: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
4: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайте.

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООО банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

Все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены

0: Раритетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
5: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: В эти самые секунды начинается игра под названием «Кинобрейк». И сегодня в «Кинобрейке» принимает участие Алмаз, который работает экологом. Алмаз из Москвы дозвонился. Алмаз, я тебе желаю доброго утра. Привет, здравствуй.
1: Привет, доброе утро.
0: Доброе утро. Чем занимаешься в этот ранний час, 8 часов 43 минуты?
1: Еду на работу.
0: Едешь на работу. Настроение, я так понимаю, ну, рабочее. По крайней мере, вот эти вот эмоции, которые ты придаешь. Это чувствуется, что работать ты сегодня вот хочешь. Ну, не знаю, может быть, до первой половины дня как-то это настроение протянется. Хотя, может быть, второй все, знаешь, так разыграется. Начальник придет и сообщит вам какую-нибудь приятную новость. Все, например, сегодня премия будет. И Алмаз такой, работаем, коллеги. А ты, кстати, начальник там на работе? Или пока только стремишься этим начальником стать?
1: Частично. Низшего звена, может быть.
0: Ну ничего, продвигаемся. Игра под названием «Кинобрейк». Специально для тебя, для любителей сериалов, кино и тех, кто очень хорошо запоминает киногероев. По трем подсказкам нужно угадать, загаданный фильм, сериал или актер. Сегодня это будет сериал. Три подсказки, собственно, готовы. Я надеюсь, ты тоже.
1: Да, готов.
0: Ну тогда мы начинаем. Поехали.
2: Подсказка первая.
0: Алмаз. Атмосфера этого сериала немного мрачновата. Главный герой из-за своей особенности вынужден жить почти в стерильных условиях. И вот, знаешь, прям всего боится. Вот как ты думаешь, может он чистюля? Или есть какие-то другие подозрения, предположения? Кто он такой?
1: Интересно, может быть.
0: Интересно предположить, я так понимаю, но предположений абсолютно никаких.
1: Пока нет.
0: После первой подсказки это нормальная реакция.
2: Подсказка вторая.
0: Теперь самое интересное. Суперспособность. Главный герой в этом сериале чувствует запахи, которые недоступны обычным людям. А благодаря своей способности он даже может определить, что ел человек, где был этот самый человек, какие эмоции испытывал и многое-многое другое. Вот такая вот у него суперспособность.
2: Подсказка третья.
0: Бросишь третью, получай. Немного музыки. Я думаю, что не помешает. Давай послушаем все вместе заставку к этому сериалу. Может быть, эта самая музыка и подскажет тебе, что это за сериал. Но я бы узнал точно. Вот, собственно, и все. Как ты думаешь, что это был за сериал сегодня загадан?
1: Может, это Декстер?
0: Декстер. Угу. Суперспособность по запаху определять, где был человек, какие эмоции испытывал и многое-многое другое. Хорошо, ответ принимается. Проверяем, правильно он или нет.
1: Нет.
0: Да, к большому сожалению, не туда. Это российский сериал под названием «Нюхач». Вышло всего 4 сезона. И выбрал этот сериал я не случайно, потому что именно сегодня отмечается День чуткого носа.
1: О, прикольно. Ну, буду знать.
0: Ну да, хорошо, будешь знать. Жалко, что, конечно, у тебя не получилось угадать, но зато появился лишний повод пойти и подышать свежим воздухом. Например, сейчас открыть форточку там в автомобиле, подышать и приблизиться на пару метров или километров к

0: Если у вас был вопрос, какая сегодня погода, я на этот вопрос обязательно отвечу. Сегодня в столице облачно с прояснениями, осадка в ближайшее время не ожидается. Прекрасно солнышко светит. Температура за окном плюс 24-25, вечером до плюс 21, влажность при этом 35%.
1: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
4: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
5: Дмитровское небо. Современный семейный квартал в 500 метрах от метро. Собственный живописный сквер в 1,5 гектара. Стильный лобби, подземный паркинг, новая муниципальная школа и детский сад. Дмитровское небо. Ключи в день покупки.
2: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
7: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM. Потому что

0: summer party time.
1: Летний party time на радио DFM.
2: Всем еще раз привет от меня, Тимур Белова. Доброго утра желаю абсолютно всем-всем-всем без исключения. И пока шоу «Разбудильники» Саймон и Кати. Принимают солнечные ванны, отдыхают. С вами весь август буду я. Разумеется, нашим ребятам Саймону и Кате пожелаем давать хорошего отдыха. Солнечные ванны, я не знаю, там водные процедуры. Будильник, про будильник, главное, ребят, забудьте, потому что осенью, когда вы вернетесь, придется просыпаться вновь раньше всех, чтобы будить абсолютно всю страну. Ну, игры, подарки. Никто не отменял в любом случае, поэтому далеко не уходим. Делаем громче, слушаем лучшие треки, которые я уже готов запустить для вашего отличного, не только летнего настроения, но и рабочего, надеюсь, тоже. Silver Forgiven и также уже Moving to the Sun.

0: Они ожидают у нас впереди, дождитесь.
1: Let's party!
2: Летний пати-тайм. Реклама.
0: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
7: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: summer party time.
1: Летний party time на радио DFM.
2: О, да, совершенно верно. Летний патч-тайм на Радио ДФМ продолжается. С вами по-прежнему я, Тимур Белов. Если у вас будет свободная минутка, успейте обязательно загрузить наше модное фирменное приложение ДФМ абсолютно бесплатно. Успейте подписаться на наши каналы, в том числе и в Макси. И, кстати, именно там, в Макси, вы сможете увидеть, как крокодилы во Флориде захватили сапы и гидроскутеры отдыхающих. Эти самые крокодильчики нашли все-таки неожиданную замену песчаным берегам, потому что песчаные берега сейчас заняты, знаете, чем? Там застроены дома, люди что-то еще делают. Ну, короче, кем-то другим, но не крокодилами. Крокодилы привыкли отдыхать именно там, на песочке, лежать, никому не мешать. Но все, наше место занято. Они, как говорится, решили переключиться на другие локации. Теперь рептилии без проблем и с комфортом располагаются на сапах. Да, когда ты крокодил, на тебе тоже хочется приключений. Шнапи. Как пелось в той самой песенке с крокодильчиком, помните? Обожаю. Oh yeah.

Вашему вниманию флешбеки Инны. Работа под названием Flashbacks на Radio DFM в летнем пати тайм. А что нас ожидается впереди, сейчас я вам все расскажу. Сейчас мы все вместе узнаем.

0: интересно, что же это такое? Что-то делать нужно.
1: Есть еще такие вопросы? Тогда на эти вопросы я с большим удовольствием отвечу прямо сейчас в МАКС 965-115-5-115. Отправляйте свою музыкальную заявку, какой трек вы хотите послушать именно в это летнее утро. Вполне возможно, какая-то необычная работа будет. Но необычное предложение. Такие тоже принимаем.
2: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в МАКСе. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
3: Вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Содействуй до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 000 рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.

0: За 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сан Йонг. Теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона.

0: 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
2: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
3: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
4: В ленте.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: А дальше тусовка
9: on DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Антон Добров.
1: В эти самые секунды переключаем все свое внимание на рубрику под названием «Ом-Ом Рандом», которая начинается прямо сейчас здесь, в летнем пати-тайм на Radio DFM. Что мы делаем? Что мы обычно, чем интересным занимаемся, да, в рамках этой рубрики? Вы отправляете свои музыкальные предложения, что хотите послушать. Макс 965-115-5-115, именно на этот номер. Все принимается именно там. Ну и, соответственно, буквально через несколько секунд будет запущен рандомайзер, и потом мы узнаем, кому сегодня повезет. Заявок, надо сказать, очень много. Вот, пожалуйста. Rudimental и Khalid, All I Know, Jonas Blue, Girl, Александра Стэн, Mr. Saxa Beat, Gassi Kimbra, Somebody That I Used to Know, Merck & Cremon, Hands Up, Backstreet Boys, Everybody, Тимур, доброго утра. Я надеюсь, что сегодня рандомайзер остановится именно на моей заявке. Поставьте, пожалуйста, Sugar Babe Stronger, просит Дмитрий. Дим, посмотрим. Все зависит от нашего, как говорится, рандомайзера. Кому сегодня повезет? Сейчас узнаем. Процесс остановлен. Сообщение от Елизаветы. Она пишет следующее. Дон Омар и Лученза. Данзаку Дуру. И потом добавила такое солнышко. Так, Елизавета. Солнышко захотелось, да? Горячих танцев захотелось. А ты сегодня работаешь или отдыхаешь? Может, и в отпуске? Где-то там около моря? Или где-то еще? Ну, я согласен с Лизой, потому что эта песня прям такая летняя, хорошая. Трек найден, запускаю. Здесь, в рубрике «Ом-Ом Рандом» в летнем пати

0: такой погоде действительно хочется говорить. В городе солнечно, никакого дождя сегодня не обещают. Температура воздуха плюс 24-25. Это максимальные показатели. Влажность 35%. Вечером до плюс 20. А ветер при этом северо-западный 2 метра в секунду.
1: Реклама. Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Welcome back, and right now...
1: А теперь тусовка.
4: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Летний пати тайм с Тимуром Беловым на радио DFM.
1: Пару секунд назад с нами вместе ребята, которые не привыкли, мне кажется, ждать. Боб Синклар и Кайза, I Can Wait, так называется их работа. Послушали ее на радио DFM. Ну а тем временем летний пати тайм продолжается. И пока наши замечательные Саймон и Катя, наши разбудильники отдыхают и набираются сил, я, Тимур Белов, провожу еще один летний месяц в вашей компании. Ну, сами понимаете, я в вашей, вы в моей. И у нас, по-моему, это неплохо получается. Кстати, если вы сейчас находитесь за рулем, имейте в виду, скачав наше приложение DFM абсолютно бесплатно, модное Steam-приложение, и подключив его через CarPlay или Android Auto, можете слушать и прямой эфир, и миксы диджеев, и все наши онлайн-потоки. Там их огромное количество.

любое настроение, поэтому обязательно это сделайте. Ну, когда появится свободная минутка. А пока о ближайших музыкальных планах: Offenbach, Be Mine, John Summit, Shades of Blue. И уже в этом часе поиграем с вами в квиз. Не пропустите.

0: Либо у девушки проблемы с памятью, либо не попался пока удачный экземпляр.
1: Summer party time.
2: Летний party time на радио DFM.
0: Это летний пати-тайм продолжается на радио ДФМ. Меня зовут Тимур Белов. А вот тем, кто уже нашел свою вторую половинку, таким людям тоже не стоит останавливаться на экспериментах. Тем более, когда великие режиссеры, вот знаете, регулярно нам подкидывают такие интересные идеи. Но все вы прекрасно понимаете, о чем я. Пока Кристофер Нолан считает, сколько он там сможет заработать в прокате за фильм «Одиссея», москвичи пошли дальше. Судя по данным московских ЗАГСов, древнегреческая мифология стремительно сейчас входит в моду среди родителей. И в этом году уже в столице родились два «Одиссея» и внимание, 81 Афина. Кроме того, нашлись любители мифологии, которые назвали своих детей Дионисом, Аидом, Афродитой и Герой. Ну, прекрасный вариант, я думаю, что, ну так, чтобы чисто разнообразить обстановочку. А теперь внимание, если у вас мальчик Одиссей, то в будущем, в дальние далекие путешествия, желательно одного ни в коем случае не отпускать. Имейте это в виду.

0: Однозначно, я же говорю, временем проверен. Miracle. Каскада на Radio DFM прямо сейчас, прямо в эти секунды. Ну а в этот летний патитайм мне помешает, мне кажется, добавить немного подарков. Я уверен, вы отлично смотрите на это предложение, тем более сейчас речь идет о квизе, который у нас ожидается впереди буквально через несколько минут. Для кого-то из вас состоится эта самая игра. Если вы очень сильно хотите принять участие, тогда нужно дозвониться. 8-495-956-1012. Набирайте. Ну, может быть, вам больше нравится другой вариант. +7-495-956-1012. Все одно и то же. Набирайте, желаю вам удачи, и пусть именно вам сегодня повезет.
1: 30 лучших треков недели. Радио DFM. Расставляем по местам. В субботу в 15 в DFM. Топ 30. DFM Top 30. DFM. Реклама. Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.сети.слэшби. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
0: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: Это квиз прямо сейчас начинается, и пришло время познакомить вас с новым участником, именно сегодняшним. Это Олег, программист из Симферополя. У него сегодня была ночная смена, немножко устал молодой человек. Но в любом случае желание присутствует поиграть в квиз и показать, я надеюсь, Олег, хороший результат. Привет, желаю тебе доброго утра, здравствуй.
1: Привет, всем доброе утро, хорошо.
0: Олег, и тебе тоже. Я напомню и тебе, и всем остальным, кто слушает сейчас Радио ДФМ, что Евгений принимал участие у нас вчера. У него 5 правильных ответов. Евгений из Владивостока, который, я уверен, сейчас тоже будет следить за процессом.
1: 5 минут, можно?
0: 5 минут? Ты куда?
1: Нет, я не вам.
0: Мы 5 минут ждать не сможем, Олег, потому что у нас времени гораздо меньше. Ну что ж, ровно 1 минута у нас впереди. Я тебе желаю удачи. Олег, ты готов?
1: Да.
0: Но в таком случае. Сегодня 4 августа, вторник. Напоминаю, так на всякий случай, у нас есть ровно 1 минута, и она начинается прямо сейчас именно для тебя. Поехали. Вопрос первый. День печенья шоколадной крошкой отмечается сегодня. Мужчина или женщина является автором этого рецепта?
1: Женщина.
0: Женщина, это правильный ответ. Правда, что Рут Грейвс на тот момент, когда она придумала этот рецепт, владела салоном красоты?
1: Думаю, да.
0: Нет, это неправда, потому что она владела гостиницей. В продолжение этой вкусной темы еще один вопрос. Из каких бобов делают пищевой продукт под названием шоколад? Как называются эти бобы?
1: Какао.

0: Какао-бобы, это правильный ответ. 4 августа, день качания на качелях. Послушай небольшой фрагмент и продолжи следующую строчку, очень известную.
1: Меня плохо было слышно, честно.
0: Крылатые качели летят,
1: летят.
0: Закон сохранения энергии или закон Карла Мьюса объясняет, почему качели возвращаются обратно после толчка.
1: Сохранение энергии.
0: Да, это правильный ответ. 249 лет назад состоялось открытие первого в мире цирка. В каком российском городе находится цирк, который с 96 года носит имя Юрия Никулина?
1: В Москве.
0: Это верный ответ. Засчитано. Подводим итоги. Ну, скажи мне, пожалуйста, Олег, ну неужели крылатые качели летят, летят, летят? Для тебя сегодня они не полетели.
1: Да, я знал, просто честно, плохо было слышно.
0: Ну, ладно. Ну, в любом случае, не засчитан, потому что в нужный момент не получил от тебя правильного ответа. Женщина Рут Грейс, она придумала вот эти вот самые печенье шоколадной крошкой, которую мы все любим, обожаем. Была у нее на тот момент гостиница, представляешь? И она в этой гостинице представила этот рецепт, такая, опачки! И все в ее гостиницу поехали, потому что есть такие печенья, хочется всегда и каждое утро. Первый ответ засчитан, какао-бобы тоже засчитаны, крылатые качели мимо, закон сохранения энергии, с физикой у тебя все в полном порядке, и Москва, разумеется, цирк Юрия Никулина. Четыре правильных ответа из шести возможных. Это получается, что Евгений, который принимал участие вчера из Владивостока, он пока еще у нас впереди. Ну, ты представил, с каким довольным лицом сейчас сидит Евгений, а?
1: Ну, все равно отлично.
0: Нормально. Нормально. Да, в любом случае попробовал и в любом случае показал свой хороший такой результат на твердую четверку. Я тебя с этим поздравляю.
1: Спасибо.
0: Пустыми руками, разумеется, тебя не отпускать. Получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ. Ну и, Олег, после ночной смены нужно вот хоть как-то, я не знаю, может бодро, а может наоборот, спокойно на всю страну произнести слово «квиз», чтобы мы тебя запомнили надолго. На счет три. Раз, два, три. Олег.
1: Квиз.
0: Ну, бодренько так получилось. Нормально.

0: подачи. Мне кажется, там сюжет далеко не грустный был, да? Айова на радио DFM в летнем пати тайм. Мы, так называется эта работа, мы продолжаем быть вместе, проводить это лето и, разумеется, включать тусовку регулярно. С вами был я, Тимур Белов. Вернусь обязательно завтра. Счастливо, пока.
1: Погода.
0: Какая прекрасная погода, о ней хочет говорить и говорить. В городе сегодня солнечно, никакого дождя не обещают. Температура воздуха плюс 24-25, там настоящее лето, прям максимальные показатели. Именно такие будут у нас сегодня. Влажность 35%, а вечером будет до плюс 20.
1: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
4: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
2: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
6: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
7: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
8: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Все официальные ремиксы радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Всем привет, дорогие мои! С вами ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И на часах время для новостей. Британские ученые выяснили, для чего мы вообще живем. Нет, это не любовь, не карьера и даже не ипотека. Оказывается, средний человек тратит 115 дней своей жизни на поиски ключом замочной скважины в темноте. Вы представляете, мы 115 дней ковыряемся в дырке. И 45 минут нашей жизни мы смотрим в открытый холодильник с надеждой, что там появится мясо, десерт или лимонад. У меня постоянно так, мне кажется, не 45 минут, а 45 лет. А вывод всего этого, знаете какой? Нет, мы вообще не венец творения. Мы просто люди, которые постоянно ищем скважину с вечным чувством голода и, конечно, халявы. Кстати, о халяве далеко не уходите. Лучше вообще стойте рядом. Скоро розыгрыш подарков на радио DFM. Будет круто. Обещаю, знаю, проверял, а вот увидите.

Когда вы в последний раз выигрывали миллион? А лично я постоянно никогда. Максимум рублей 500. Но вот это ощущение победы, оно просто незабываемо. Хотите его испытать? Тогда набирайте прямо сейчас. Плюс 7495 956 101 и 2. Я жду и дам вам это ощущение.

0: Шатура на проводе. Юляш, привет, как настроение, дорогая моя?
1: Здравствуйте, очень хорошо. Хорошая, рада, что до вас дозвонилась.
0: Мы тоже очень рады, целых 7 лет тебя ждали. Расскажи нам, Юль, самое интересное, что тебя больше всего привлекает во внешности мужчин? Три вещи, что должен одеть или побриться мужчина, сделать, чтобы покорить сердце Юли. Расскажи.
1: Побриться, чистая одежда, обувь чистая.
0: Ага. А где он должен побриться? В каком месте?
1: И при...
0: На лице? Конечно, на лице.
1: На лице и прическа, чтобы была хорошая.
0: Не лысый, да? Не лысый должен быть?
1: Нет.
0: Лысый не нравится тебе?
1: Нет.
0: Короче, волосатый и побритый. Ладно, вот залог успеха к сердцу Юлии. Волосатый, не лысый, да побритый. Давай теперь поиграем. Слушай водную. Ты в магазине бытовой химии, и там встретила Энрике Иглесиаса. Представляешь? И у твоей соседки день рождения, ей 140 лет. Тебе нужно переманить Энрикео вечером на день рождения твоей соседки. За 30 секунд назови нам 5 вариантов, как ты пригласишь Энрикео на праздник. Ты готова?
1: Готова.
0: Давай, 5 раз нужно пригласить Энрикео на день рождения твоей подруги, которой исполнилось 140 лет. Погнали.
1: Энрикео, добрый день. У моей соседки юбилей очень большой, 140 лет.
0: Си! Давай еще.
1: Приглашаю вас на день рождения. Вам будет очень интересно. Вы знаете много нового.
0: Баламос. Ага, давай еще.
1: Вы встретитесь с человеком, которого вы еще ни разу не видели. Вы узнаете много нового, много знаний.
0: Мою прабабушку. Еще 2 давай.
1: Потанцуйте с ней.
0: Ага, с моей прабабушкой еще давай. Последняя.
1: Она вас научит жизни.
0: Спасибо. Как же Энрикео. Энрикео не хватало, чтобы его научили жизни, Юля. Ты просто наш огромный большой праздник. Энрикео, наверное, все это услышал. Летит тебе в Шатуру. Я тебя поздравляю, дарю ногу Энрикео Иглесиаса. Что будешь делать с ногой Энрике?
1: Что? Не понимаю.
0: Ногу тебе Энрикео Иглесиаса дарю. Что будешь делать с ногой Энрике? Пускай бреется этой ногой. Фирменную кружку тебе дарю. Кому будем передавать приветы, Юль?
1: Конечно, передаю приветы маме, мужу, детям. Ну и всем, кто меня узнал.
0: Спасибо тебе огромное. Мы тоже тебя безумно любим и скучаем.
2: Погода.
0: Теперь о погоде в столице. За окном у нас плюс 24 градуса. Посмотрите, как красиво, солнечно, без осадков. Завтра в Москве плюс 27, также солнечно, без дождей.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм.

0: метров. Дубнойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Доблента.
1: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
4: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Всем добра, бабла. Борис Всемогущий в студию Радио ДФМ. Мне бы бабла, а без добра как-нибудь проживу. Хотите новость про добро? Ну, слушайте тогда. В Австралии, в Мельбурне, кенгуру запрыгнул в чужой дом, лег на диван, включил телевизор и начал смотреть Animal Planet. Хозяин, конечно, испугался и вызвал спасателей. Пока те ехали, животное съело весь попкорн и уснуло. Нет, ну просто идеальный муж. Зашел, поел и уснул. И самое главное, ничего не попросил. Мужики Австралии, берите пример сумки. Вот так нужно делать людям добро. А пока вы думаете, кому залезть и что съесть, добро буду делать я. Начну с завтрака начальника и усну. Усну навсегда. В ближайшем часе буду дарить вам подарки, ставить классную музыку. Это Радио ДФМ. Конечно, не переключайтесь.

А теперь давайте поиграем на радио DFM. Фирменный мерч вас ждет, сидит, скучает. Плюс 7495-956-1012. Кстати, вы слышали, что девушки гораздо фартовее мужчин? Почему? Наверное, потому что дамы меньше подвержены каким-то безумным поступкам. Это из той серии: «Дорогая, я проиграл наш пылесос». Да ничего страшного, ты же мужчина, тебе можно, иди играй в дурака дальше. Но у меня проиграть очень сложно, возможно. Вот возьмите и проверьте, набирайте прямо сейчас, поиграем. Плюс 7495-956-101-2. Я жду.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: Открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свириной.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
10: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
11: Синоптики предупреждают, градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ, с нами лето, звучит ярче.
12: Категория 16+.
13: Welcome back, and right now...
14: А теперь тусовка.
13: On DFM.
14: DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Итак, до нас дозвонился Денис, хочет сразиться в честном бою и выиграть наш фирменный мерч. Дэн, как настроение? Привет.
1: Привет. Отлично.
0: Я очень рад. Расскажи мне, Дэн, знаешь что? Девушки смотрят на машину мужика. Это важно, как ты думаешь?
1: Думаю, да.
0: Угу. А на что ты смотришь на девушку, когда вот приходишь на свидание? Что первым тебе бросается в глаза? Что ты анализируешь?
1: Глаза.
0: Глаза?
1: Ну да.
0: Ясно. Что ты там можешь увидеть, скажи мне? Глубину?
1: Да.
0: Глубину всего. Самое важное, конечно, это самая важная глубина. Ну что, давай теперь поиграем. Слушай водную, Дэн. Ты начал встречаться, знаешь, с кем? С Мадонной. У вас любовь, морковь, и тут Мадонна тебе заявляет: «Денис, я хочу познакомиться с твоей мамой. Уже прошло 3 дня. И знаешь, что самое интересное? Что твоя мама ненавидит Мадонну. За 30 секунд скажи маме 5 вещей, при знакомстве которых она поменяет свое отношение к новой твоей любви. Готов?
1: Ну да.
0: Тебе нужно просто 5 раз познакомить тебя, Мадонну, с твоей мамой. Погнали, 30 секунд.
1: Она умная, красивая, что немаловажно, богатая.
0: А сколько ей лет?
1: Стройная, веселая.
0: Давай последняя.
1: Добрая.
0: Дэн, я тебя искренне... Знаешь, сколько лет Мадонне? 67. И у меня к тебе будет просьба,
1: она
0: Денис.
1: Точно добрая.
0: Да, она очень добрая в 67. У меня к тебе просьба тоже. Вот моей девушке 82. Я не знаю, как ее познакомить с моей мамой. Я знаю, что у тебя большой опыт в этом. Я тебя поздравляю. Ты большой молодец. Дарю тебе кружку. Кому будем передавать приветы, кроме Мадонны?
1: Всем, кто меня узнал, всему городу Барнаулу.
0: Угу.
1: И водителям 60-го маршрута.
0: Бензин у вас появился?
1: Да, уже с бензином получше стало.
0: Спасибо тебе, Дэн, за то, что у вас появился бензин. Ну а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не люблю чистить апельсин, и вам не советую. Теперь о погоде в столице. За окном у нас плюс 24 градуса. Посмотрите, как классно. Солнечно, без осадков. Завтра в Москве плюс 27. Также солнечно, без дождей.
2: Реклама. Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
3: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор ребенку нужно.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Все, за что вы любите Радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на ДФМ с телефона и скачайте.
7: Welcome back, and right now...
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что Радио ДФМ.

0: Знает, о каком таком плохом парне идет речь. Bad Guy только что на радио DFM. Ну а если говорить о наших с вами артистах, то вот тенате. Талантливое молодое поколение все выше задирают планку. Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, который собрал сольный концерт ни много ни мало в Лужниках.
1: Вообще!
2: Красава!
0: Кстати, то же самое касается и вас, дорогие друзья. Если вы хотите обзавестись нашим фирменным призом, предварительно, конечно же, одержав победу в игрушке Fake News. Дождитесь, пожалуйста, специального сигнала и первыми дозванивайтесь в студию. Я же вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый, и я спешу пожелать вам легкого рабочего дня в нашей компании. Только много не работайте, и мало тоже.

Ну что, господа хорошие, время раскидать по полочкам новостные заголовки, так сказать, и выиграть наш фирменный приз. Хотите? Звоните прямо сейчас. +7 495 956 101 2. Связь.

0: Чуть я после обязательно расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока время поговорить с Ольгой, как она сама утверждает, которая поймала удачу за хвост радио DFM. Ольга, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Да, в автомобиле, значит. Куда двигаетесь? Куда направляетесь?
1: Ой, только что вот заехала к себе во двор, остановилась, выдохнула, дозвонилась к вам и готова к бою.
0: 100% заряженная Ольга. Фейк-ньюс у нас игрушка с вами называется. У меня для вас уже готовы 3 новостных заголовка, которые я прямо сейчас друг за другом вам озвучу. Ну и вам тоже, дорогие друзья, давайте там не скучайте, пока мы тут с Ольгой развлекаемся. Ну а вы, Ольга, если определите правдивость хотя бы 2 из них, гарантированно получаете наш фирменный приз. Итак, в Австралии прошел забег голых мужчин. Правдивый заголовок или нет, по-вашему?
1: Нет.
0: Голых мужчин, Ольга. Точно нет?
1: Голых мужчин.
0: В Австралии?
1: Точно. В Австралии.
0: Окей. На Сардинии обнаружили древнюю гробницу великанов.
1: Да.
0: Ну и российские ученые создали гибрид кролика и льва.
1: Фейк.
0: Ну тогда аплодисменты. Это значит с победой, дорогая и уважаемая Ольга! А насчет голых мужчин должен вам сказать, что это правда, что в Австралии прошел вот такой вот забег. Такие, да, на Сардинии обнаружили древнюю гробницу великанов, и нет, российские ученые не создавали гибрид кролика и льва. Даже как-то страшно вообще об этом говорить.
1: Я думаю, сейчас все девушки расстроились, что они находятся здесь.
0: А вы находитесь
1: этот забег
0: дома на своем дворе, и у вас все замечательно и хорошо. Тем более, что вы обзавелись фирменным призом от радио DFM, а еще возможностью передать ваш фирменный привет. Пожалуйста.
1: Привет всей России, всем, всему радио DFM, всем моим родственникам, друзьям, близким, всем, кто меня узнал, и хорошего настроения.
0: Да, вместе с радио DFM.

0: Реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
2: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
2: Не хочешь прозывать клев? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 5.

0: 1 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+. Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Свириной.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
5: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
6: Категория 16+.
7: Up the next.
1: А дальше тусовка.
7: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Ну что ж, дорогие друзья, прямо сейчас предлагаю таки всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1777 году в Лондоне прошло первое в Европе цирковое представление. В 1836 в Московском Кремле установили царь колокол, а в 1902 в Великобритании под рекой Темзой открыли Гринвичский пешеходный туннель длиной 370 метров, чтобы жившие в Южном Лондоне рабочие могли добираться на работу в доки Собачьего острова, не пользуясь паромом.
1: В принципе, логично.
2: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 28 градусов и ясно, а завтра обещают все то же самое, но местами лишь облачную погоду.
2: Реклама. Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай. Обручево 30. Дом премиум-класса с неповторимой архитектурой и собственной инфраструктурой для резидентов. Детская игровая комната, студия йоги и коворкинг. Гранд-лобби с камином, роскошные двухуровневые квартиры с террасами и панорамные виды на столицу. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Welcome back, and right now...
7: А теперь...

0: если честно, дорогие друзья, то я не совсем понимаю, где выращивают таких людей. И самое главное, зачем им все это нужно? Вопрос, конечно же, останется без ответа, но как факт стоит рассказать вот о чем. Польский спортсмен установил абсолютный мировой рекорд. Вы только представьте себе, человек переплыл Балтийское море между Швецией и Польшей, преодолев дистанцию длиной больше 160 километров, двигаясь в воде 55 часов без отдыха.
1: Ох, ловкать.
0: Ага, а потом в лёжку всю неделю. Ну, мировые рекорды – это дело такое. А что было дальше, выясним с вашей же помощью уже совсем скоро. Если, правда, вы не профукаете мой специальный сигнал и первыми дозвонитесь в студию. На кону ведь фирменный приз от радио DFM, а у микрофона тем временем все тот же Артем Скоробогатый. И я не перестаю желать вам легкого рабочего дня.

что, дорогие друзья, уже совсем скоро выясним, что было дальше с вашей помощью. Если хотите выиграть фирменный приз наш, звоните +7 495 956 101 2.

0: Евгения пожаловала к нам в эфир радио DFM. Евгения, здравствуйте.
1: Привет, привет.
0: А откуда вы к нам пожаловали?
1: Из Казани.
0: Там жарко у вас, да, совсем?
1: Жарко.
0: На Камское водохранилище ездите? Там же вроде как классно, покупаться можно.
1: Камское море, да.
0: Спасайтесь от жары лета в Татарстане. Хорошо, хорошее дело. Давайте развлечемся тогда до кучи. Что было дальше? Так называется наша вторая игрушка на сегодня. У меня для вас готова самая нереальная реальная новость, точнее ее начало. А еще точнее я предложу вам сейчас три варианта концовки. Если выберете правильный, обязательно подарим вам наш фирменный приз. Если ничего не получится, останется время. Мы с удовольствием послушаем ваши фирменные приветы. Итак, Евгения, в Китае девушка вызвала спасателей, так как она застряла в многоточие вопрос. Чего было дальше? А вот теперь выбирайте. В ванной, в кресле или в руле? Вот.
1: А девушка блондинка?
0: Ну, допустим. Китайская блондинка. Подделка.
1: Китайская. Ну, пусть в руле будет.
0: В руле?
1: А нет, давайте в кресле. В кресле? У нее все маленькое. Да-да-да.
0: Для маникюра какого-нибудь или педикюра.
1: Угу.
0: Да?
1: Угу.
0: Значит,
1: да,
0: ванну отметаем и руль тоже отметаем, оставляем кресло.
1: Давайте кресло.
0: В Китае девушка вызвала спасателей, так как она заснула в машине и случайно застряла ногой в руле и не смогла выбраться самостоятельно. Представляете? Представляете, Евгения? У вас, я надеюсь, такого не случалось?
1: Нет, слава богу, не было.
0: К сожалению, я развожу руками на сегодня. Это значит, что в следующий раз мы можем вновь с вами услышаться, а вы поквитаетесь за фирменный приз от радио DFM, а пока только ваши фирменные приветы, что тоже неплохо.
1: Я передаю привет моему мужу Александру, сыночку Стефану и Максиму, старшенькому моему. Всем казанцам привет, спасайтесь от жары.
0: Езжайте на Камское водохранилище.
1: Да.

Пожалуйста.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели на открыл трек под названием Talk to You. Это Anta и 54 Ultra.
0: Второе место.
3: Почти на первое получилось подняться, но не получилось. На малиновой луне. Моя Мишель.

0: первое место.
1: Лидером прошлой недели стал трек «Broken Strings» Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? 15 на Радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ООО Сбербанк. ОГРН 102-770-0. 13-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Свириной.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
5: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
5: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что же, ни дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день рождения шампанского, либо же день качания на качелях. Но вот на обычных или эмоциональных решать уже только вам. Сейчас, по ощущениям, 27 градусов, ясно, а завтра? Завтра обещают все то же самое, но местами лишь облачную погоду.
1: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Софи Элис Бэкстер. Groove Jet красиво врывается в эфир радио DFM. Ну а что до новостей, то для этого, пожалуй, стоит отправиться в Корею. Там, значит, не создали ничего гениального, но практичность у этой идеи просто зашкаливает. Что вы знаете или слышали об раздвигающихся кроватях? Стоит только нажать всего лишь на одну кнопку, и она превращается в два спальных места. И это спасет, когда одному стало жарко, ну или же вы попросту поругались. Смех смехом, а впереди для вас предстоит серьезный тест на знание русского языка. И вместе с тем возможность заполучить наш фирменный приз в игрушке «Слово дня». Чуть позже, пожалуйста, не пропустите мой специальный сигнал и первыми дозванивайтесь в студию. Отгадайте правильное ударение в слове, считайте, что он у вас в кармане. Всем бодрого-доброго, меня зовут Артем Скоробогатый, а это на секундочку.
1: Реклама. На старт, внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ с нами каждый день звучит ярче. Категория 16+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM.
7: Потому что радио DFM.

грамотеи, настало время показать свои знания по русскому языку и выиграть, конечно же, наш фирменный приз. Дозванивайтесь в студию сейчас же. +7 495 956 101 2.

0: Время протестить на знание русского языка грамоте Максима. Максим, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Максим. Откуда к нам пожаловали?
1: Здравствуйте, из Татарстана, Заинск.
0: Ага. Вспомните, что было по русскому языку и как это было давно?
1: Лет 20 назад твердая тройка.
0: Спасибо за честность, Максим. Ну, давайте посмотрим, насколько она была твердая, а может быть и нет. В чем дело? Слово дня. У меня для вас есть новостной заголовок, внутри которого предательский для вас или нет. Сейчас мы это узнаем. Скрывается слово, где вам надобно бы, Максим, поставить правильное ударение. Если все хорошо, с нас фирменный приз. Если ничего не получается, мы слушаем ваши фирменные приветы. Итак, внимание, эксперты. Максим, отметили, что не стоит заводить кавказскую и среднеазиатскую овчарку в квартире, так как им бывает и тесно, и жарко. Кроме того, они с трудом переносят поездки в лифтах или лифтах. Где здесь поставить правильное ударение, Максим?
1: Первый вариант.
0: Проговорите, пожалуйста, лифтах или лифтах?
1: В лифтах.
0: Да! Да! В лифтах, Максим! Ну что, мы оставляем твердую тройку по русскому языку или все-таки натягиваем до четверочки ваши знания?
1: Ну, где-то оставляют твердую тройку.
0: Абсолютно во всех словарях зафиксирован единственно верный вариант. И он с ударением на первый слог, поэтому правильно говорить еще раз как, Максим?
1: В лифтах.
0: Лифта! Совершенно верно! Вы большой молодец, я вас с этим поздравляю. А еще с тем, что вы теперь грамотей, хотите вы этого или нет. Максим, фирменный приз от радио DFM теперь отныне ваш, а мы хотели бы услышать ваши фирменные приветы взамен.
1: Всем привет, всем, кто меня слушал, всем, кто меня узнал, всем коллегам, всем привет, привет, удачного дня.
0: И хорошего настроения. Вместе с радио DFM. Вот, это хорошая точка теперь.

Радио ДФМ. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва.

0: Счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
5: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
7: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
9: ООО РВВ. ОГРН 124 770 047 19 19 142 181. Московская область. Городской

0: ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
2: Up the next.
1: А дальше тусовка
2: on DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: тем, как попрощаться все-таки с вами до завтра.
1: А напоследок я скажу
0: о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, российские синхронистки взяли золото на чемпионате Европы. К берегам Владивостока приплыли гигантские медузы. А аналитики тут подсчитали, что россиянки тратят на маникюр до 50 тысяч рублей в год. На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
2: До скорого.
3: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 26 градусов и ясно, а завтра обещают все то же самое, но местами лишь облачную погоду. Выдыхайте.
3: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

СОО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира, настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

вторник, по сути, у нас только начало рабочей недели. Все мы, конечно же, ждем выходные. Но, ребят, помните, чем ближе выходные, тем ближе финал лета, а его нужно запомнить, провести как-то ярко. Ну, естественно, специалисты советуют провести что-то запоминающееся, чтобы лето не прошло даром. И у меня, конечно, есть совет. Вот недавно ездил на лошадях покататься. Ребята, это точно незабываемые впечатления. Может быть, лес и животные могут забыться, друзья, но вот эти ощущения в ногах, которые испытываю уже который день, не сбываются ни за что. Так что можете записывать такой план. Но у нас план на этот час немножко другой. Ничего болеть не будет, уж поверьте. Мы здесь будем слушать музыку и разыгрывать наш мерч. Всем привет, меня зовут Женя Кротов. Классного всем дня. Ну и поехали дальше.

Еще один классный трек на DFM, но у нас здесь все такие, да и вообще мы стараемся со всех сторон закрыть подобные потребности в вас, дорогие слушатели. Если вдруг вы хотите послушать рэп или ремиксы, например, welcome к нам на сайт dfm.ru, там вы все можете послушать и это, и другое в наших интернет-станциях. Они по разным музыкальным направлениям разбиты, их более 50 штук, так что точно без музыки не останетесь. Ну а чтобы вы не остались без мерча, в этом часе мы с вами поиграем, ну а вернее пообщаемся. У нас есть вот такая тема. Что самое обычное, друзья, вас моментально выводит из себя? Присылайте ваши ответы в любом мессенджере по номеру +7 965 115 5 115. Мы почитаем некоторые ответы, выберем случайным образом человека, который уйдет с нашим призом из этого часа. Возможно, им станете именно вы. Пишите.

посмотрим, что вы прислали за ответы на вопрос этого часа. Звучал он вот так. Что самое необычное вас моментально выводит из себя? Всем привет! Меня моментально бесит, когда кто-то стоит в дверном проеме и разговаривает, не пройти, не обойти. Ну, что это такое? Думайте о других. Далее Олег пишет из Тулы. Я когда-то давал свою машину своей любимой девушке, после этого не даю. Когда просят, почему-то даже бесит. Еще такое сообщение есть. Добрый вечер, меня раздражает звук будильника. Не знаю, кто его заводит, возможно, я, но бешусь бесконечно каждое утро. Катя пишет из Самары. Если человек идет по магазину зигзагами, начинает тормозить, я чувствую какое-то бешенство и желание приложить человека колбасой. Привет, ZFM, не могу спокойно смотреть, когда пакет с мусором ставят рядом с мусоркой, а не внутрь закидывают. Ну зачем вы это делаете? Только загрязняете наш двор. Ну это, кстати, правильно. Можно, мне кажется, подойти и высказать недовольство.

0: Может, человек одумается. Что ж, давайте посмотрим, кто у нас получит подарок в этом часе. Случайным образом выбираем победителей из тех, кто прислал сообщение. Повезло Олегу. Олег, мои поздравления для тебя, как и наш мерч. Ну, а если остальные тоже слушают сейчас и хотят получить наш подарок, ловите момент. В следующем часе мы снова поиграем.
1: Погода.
0: Давайте поговорим о столичной погоде. У нас тепло и хорошо, облачно за окном, 25 градусов в эту минуту, попозже будет 26. Ближе к вечеру у нас облачно с прояснением, 23 градуса, ближе к ночи плюс 20.
1: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
3: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи и покупай.
6: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
7: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру.

0: Рабочая неделя, это, конечно, хорошо, потому что, ну, зарплату потом платят, но тем не менее, друзья, я уверен, что для многих работа – это стресс. А вот как его выплескивать, это каждый по-разному справляется. Однако, если у вас есть домашний питомец, вы сами знаете, что это всегда помогает, потому что, когда перед работой нужно встать, пойти со своей собакой погулять на улицу, тут уже как-то не до стресса, который у тебя на работе появляется, тут бы банально выспаться. Однако, друзья, плюс в этом тоже есть. Ученый здесь посчитал, и оказывается, домашние питомцы продлевают жизнь, друзья, на целых 10 лет. Представляете? Не очень понятно, как они это считали. Возможно, там какое-то домашнее животное, газ невыключенный, перекрыло, и тогда действительно на 10 лет. Но, тем не менее, домашние питомцы — это действительно классно, мы здесь подтверждаем. Ну, а еще классно слушать хорошую музыку. Именно этим мы и продолжаем заниматься. Всем привет, меня зовут Женя Кротов. Кстати, ждите, скоро мы мерч разыграем. Участвуйте непременно.
1: Реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

Еще музыки послушали, ну а сейчас давайте перейдем к обещанному ранее. Говорил, что будем раздавать наши подарки, я думаю, что пора слово сдержать. Итак, у нас есть тема в этом часе, естественно, просто так подарок не отдадим. Кому-нибудь из вас он достанется? Вопрос вот такой. Самая наглая просьба, которая у вас когда-нибудь сработала? Рассказывайте свои истории, почитаем ваши ответы и выберем человека, опять же, случайно, чтобы не быть предвзятыми. Напомню, что присылайте свои сообщения можно в любом из мессенджеров по нашему номеру +7 965 115 5 115. Пишите друзьям, почитаем, ну и выберем кого-нибудь победителем. Еще раз вопрос: самая наглая просьба, которая у вас когда-то сработала.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
2: Подробнее на tbank.ru. Алтыбанк 0+.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска, комплектация и стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Вирус не мог, на суточно ровно.
1: 6+. Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

0: Обещал я, что мы разыграем наш мерч. Нужно лишь на вопрос было ответить. Сейчас мы узнаем ваши ответы. Только сначала давайте расскажу еще раз про вопрос. Вот так вот звучал. Самая наглая просьба, которая у вас сработала. Пред ZFM как-то парень попросил меня довести его до соседнего города, потому что автобус ждать долго. Ну, я на самом деле почему-то согласилась. Живем вместе уже несколько лет. Меня зовут Света, я из Краснодара. Сосед попросил меня поливать его цветы неделю. Я это сделал, он вернулся. Сказал, что я отлично справилась, подарил несколько цветков мне, теперь я дома их поливаю. Кстати, очень понравился этот вид хобби. Всем привет! Незнакомый мужчина попросил придержать ему дверь в магазине, пока он на минутку. Через минут 10 он появился с полной тележки. До сих пор удивляюсь своей доброте. Еще пишет Дима из Перми. Друг попросил с переездом ему помочь, только на месте выяснилось, что переезжает он с 5-го этажа без лифта. Я, конечно, помог, но я же хороший друг. В итоге он мне потом тоже помог. И еще такое. Здрасте, ДФМ. Однажды девушка попросила уступить ей место в автобусе, хотя рядом было много свободных, села именно на мое. В итоге познакомились, теперь мы женаты. Ну да, видите, доброта чем оборачивается. Давайте узнаем, чем оборачивается ваше желание прислать нам сообщение. Ведь кто-то сейчас получит наш мерч. Повезло в этот раз Свете. Света, удачи на твоей стороне. Мерч тоже отправляется тебе. Ну а остальные впереди еще будут возможности. Не расстраиваемся, участвуем. Возможно, выиграете в следующий раз.
1: Погода.
0: Как у нас погода в столице? Сейчас, конечно, расскажу. В эту минуту у нас 26 градусов, у нас просто облачно. Чуть попозже будет облачно с прояснением, плюс 23. А вот ближе к ночи плюс 20, все так же облачно с прояснением.
1: Реклама. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
3: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
4: «Зилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Зилард». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лендо на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лендо.
6: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
7: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Welcome back and right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: слушать хорошую музыку — это поднимать себе настроение, а поднимать себе настроение — становиться лучше, как минимум, для окружающих. Однако свои собственные баллы социальные можно поднять разными способами. Например, как сделали власти Красногорска недавно. Это город такой, надеюсь, знаете. Так вот, они потратили, друзья, 4 миллиона рублей ради того, чтобы ухудшить рейтинг соседних городов. Представляете, людей нанимали, чтобы они ямы всякие фотографировали, платили за это 300 рублей, и в итоге рейтинги соседних городов начали падать, а рейтинг Красногорска вырос. Вот так они стали одними из лучших. Естественно, там сейчас разбирательство идет, кого-нибудь в итоге накажут. Мы же никого наказывать не собираемся, будем только поощрять нашим мерчем, конечно. Будем разыгрывать его уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
6: в ленте.
7: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM.

0: Классная музыка делает настроение лучше, но и среди классной музыки есть самая крутая. Напомню, что такую мы выбираем каждую субботу с 15 по столичному. Не пропускайте, актуальная таблица у нас на сайте dfm.ru. Ну а здесь уже скоро найдем не только музыку, но и победителя, который получит наш подарок. Если хотите стать таким, отвечайте на вопросы этого часа, на ошибки, которые действительно сделали вашу жизнь лучше. Расскажите небольшие истории, пришлите в виде сообщения по номеру +7 965 115 5 115. В любом мессенджере можно отправить. Мы прочитаем, выберем несколько сообщений, прочитаем в эфире, ну а потом случайно определим победителя. Им можете стать вы. Еще раз вопрос: ошибки, которые сделали вашу жизнь лучше.
1: Радио DFM.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
9: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
8: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Up the next.
11: А дальше тусовка
10: on DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: подарки раздавать тоже приятно. Узнаем, кто в этом часе его получит. Вопрос был вот такой. Ошибки, которые действительно сделали вашу жизнь лучше. Привет, ZFM. Я случайно отправил резюме не в ту компанию, ну а меня взяли и взяли. Очень нравится. Теперь работаю именно там. Пишет еще Лена из Омска. Когда-то перепутала дату отпуска, поехала в другое время. Благодаря этому познакомилась с будущим мужем. Слушай, тебе повезло с работой, которая тебя отпустила вне своего времени. Вот что я скажу. Всем привет. Купил билет не на тот поезд. Пока ждал следующий, разговорился с человеком, который потом стал моим партнером по бизнесу. О, успешным партнером. Это важно. Еще такое. Андрей пишет. По ошибке записался не в тот спортивный зал. Там познакомился с отличной компанией и полюбил тренировки. И еще такое. Есть. Однажды не прошел собеседование, из которого очень переживал. Сейчас понимаю, что это было к лучшему. Позже нашел место, где мне нравится и меня действительно ценят. Да, друзья, иногда не знаешь, как обернется неудача. Ну, а сейчас мы посмотрим, для кого этот момент стал удачей и кто у нас получит подарок. В этот раз повезло Андрею. Андрей, поздравляю тебя, мерч отправим, разумеется. Ну и в следующем часе кому-то он тоже достанется. Возможно, именно вам. Участвуйте и выигрывайте.
1: Погода.
0: Погода у нас, конечно, летняя и приятная. Хочется идти гулять. В эту минуту плюс 26 градусов, у нас облачно. Чуть попозже будет то же самое. Ближе к вечеру плюс 23 градуса облачно с прояснением. К ночи плюс 20, также облачно с прояснением.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса.

0: 8 миллиметров. Дупнойхаузен. Светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Доблента.
1: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
5: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
7: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
8: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
9: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
10: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Вейв. Ключи в этом году.
11: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Welcome back, and right now...
13: А теперь...

вторник, 4 число, у нас 4 августа, лет продолжается. Ну а какие еще сегодня праздники, давайте посмотрим вместе. Сегодня отмечается День работающих женщин, так что если вы женщина, которая работает, мы вас поздравляем. Также отмечается День заветного сундучка, не очень понятно какого, но если найдете на улице, неизвестно, не открывайте. А еще сегодня День качания на качелях, друзья. В физическом смысле это хорошо, в психологическом. Надеюсь, вы таких людей избежали, которые вас на качелях эмоционально качают. Мы же вас только радуем, конечно, хорошей музыкой и, конечно, нашим мерчем. Скоро поиграем, так что участвуйте. Меня зовут Женя Кротов. Всем привет.

Переходим к обещанному, к розыгрышу нашего мерча, ну и общению с вами. Вопрос в этом часе вот такой. О чем классном вы даже не мечтали, но у вас это случилось? Рассказывайте, как вам повезло. Прислать сообщение можно в любом мессенджере по номеру. +7 965 115 5 115. Почитаем ваши ответы, разумеется. Выберем случайным образом человека, он получит подарок. Возможно, именно вы. О чем таком классном вы даже не мечтали, но у вас это случилось, произошло, вы это приобрели. В общем, пишите.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Приложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: если мог, на суточный ром.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
2: в ленте.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии.

0: или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Welcome back, and right now.
8: А теперь тусовка
7: on DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: продолжаем раздавать наши подарки, наш мерч. Вопрос в этом часе был вот такой. О чем классном вы даже не мечтали, но с вами это случилось, у вас это произошло. Всем привет, никогда не мечтал о собственном доме, потому что казалось, что это нереально. Теперь каждое утро пью кофе на своей веранде. Ой, поздравляем. Конечно, завидуем безумно, но поздравляем. Пишет Ирина из Ярославля. Даже не думала, что смогу увидеть северное сияние, а потом случайно попал в поездку, где оно было прямо над головой. Привет, ZFM. Всегда считал, что у меня нет слуха, а теперь играю в группу с друзьями. Оказалось, просто нужен был хороший преподаватель. Сергей из Пензы нам пишет. Не мечтал стать папой двойни. Если честно, вообще не представлял такое. Сейчас дома весело настолько, что даже тишина кажется подозрительной. Всем желаю. Всем добрый вечер. Никогда не думала, что смогу свободно говорить на иностранном языке. Потом переехала, просто попробовала. Ну и очень теперь нравится изучать языки. Классно найти себя, друзья. И классно выиграть наш подарок. В этот раз этим человеком, победителем стала Ирина. Ир, мои поздравления, тебе достанется наш мерч. Ну а всем нам достанется хорошая музыка, хорошее настроение. Впереди ее очень много.
1: Погода.
0: Рассмотрим столичную погоду. 25 градусов у нас в эту минуту за окном. Тепло и приятно. Чуть попозже будет плюс 26. Ближе к вечеру 23 градуса, облачно с прояснением. К ночи плюс 20, также облачно с прояснением.
1: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Welcome back, and right now...
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Конфетки.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Свириной.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
7: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
8: Welcome back, and right now...
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: 6 миллионов человек слушают фирменные ремиксы радио DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
8: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
11: Телеканал «Пятница» представляет.
12: Я наследник рэпера Гуфа.
13: Младшая сестра Мии Бойко.
14: Я сын Алены Свириной.
11: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
15: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
16: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
17: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
18: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
17: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
19: Welcome back and right now.
17: А теперь тусовка
19: on DFM.
17: DFM. Потому что

0: Реклама.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.

Радио DFM. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.